0: Da sind Sie.
1: Да никуда я не поеду, ты что?
0: Ну, сложнее.
1: Но мы же можем ее отпустить. Что ты, пускай она идет.
0: Ты думаешь, я хочу это сделать? На, пойди сам сделай.
1: Да не буду я это делать. Ну, пошли. Ну, отставь.
0: Тогда заткнись.